полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было,

по аэродрому лайнер пробежал, как по судьбе. И осталась в небе светлая полоска, чистая, как память о тебе. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиодача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Ежедневно в 8:30 по московскому времени слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Мужчины, ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Специально для опытных мужчин была разработана инновационная формула Commander. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. Формула проверенная. Только сегодня особые условия на Commander. Звоните звездочка 2023. Звонки бесплатные и анонимные. Звездочка 2023. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу Commander. Его компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Только сегодня особые условия на Commander. Звоните сейчас. Звездочка 2023. Все звонки бесплатные и анонимные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья. Город Москва. Петровск. Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Калуге сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 12.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
5: Таракан, таракан, таракан. Таканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Роман. Дозвонился до вас из района Купчино, города Санкт-Петербурга. Хотел бы передать привет моему другу Дмитрию Тюрину и пожелать ему счастья, здоровья, получше. И заказать для него песню группы «Комиссар» и «Удержь». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Калуге сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 12.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

Люси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем, я ночью тебя.

0: Радиодача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 12.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, адрес 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория Индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена на перепродаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 13+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 000 рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
7: ОРВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
11: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: А чем вам нравится чистящая паста «Альба Чистоник»?

0: быстро, безопасно.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: В доме моем случилась беда.
3: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей и за неделю поймал всех мышей.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария, я из Тулы. Хочу передать привет своей подруге Ирине Акимовой. Хочу пожелать ей успехов на работе и чтобы у нее и у ее детей все было хорошо. Ставлю на них песню группы «Комбинация». Спасибо, радио «Дача».
4: Город

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача.
5: Радиоканал 105.6 FM.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Новости на Радио Дача.
8: В Европе запасаются приборами отопления. На госуслугах запустили конструктор брачного договора. В Калуге начали топить жилой сектор. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Европе активно запасаются индивидуальными приборами отопления. За первое полугодие в дюжине стран Евросоюза было продано около 1,5 миллиона тепловых насосов. В 2025-м спрос на обогреватели оценивался в 1 миллион единиц. Среди причин скачка в покупках называются подорожание нефти и газа, а также снижение налогов на электроэнергию. Лидером по спросу на тепловые насосы при этом остается Германия. На госуслугах запустили конструктор брачного договора. Как пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, теперь будущие супруги и граждане, уже состоящие в браке, могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. Сервис доступен в рамках раздела «Обращение к нотариусу» из серии жизненных ситуаций. Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на страницу заключения брачного договора и заполнить в электронном виде предлагаемый шаблон. Далее останется заверить документ у нотариуса. Заключили в аппарате вице-премьера. В Калуге принято решение пустить отопление в жилую застройку. При этом в горуправе предупредили, что батареи станут теплыми не мгновенно. На полное заполнение и регулировку внутридомовых систем потребуется время. Если в течение нескольких дней после старта отопление так и не появилось, то следует обратиться за разъяснениями в свою управляющую компанию. Специалисты обязаны разобраться и устранить проблему. В начале недели, напомню, тепло запустили социальные объекты города, включая школы, детские сады, больницы и интернаты с круглосуточным пребыванием людей. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 43 копейки, единой европейской валюты 96 рублей 6 копеек. Сегодня в Калуге плюс 14, в ночные часы до 5 тепла, завтра пасмурный до плюс 12. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Слушайте «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.

0: что-то есть, вы этого даже не замечаете. Оно ведь есть, и хорошо. Последние пару месяцев я вот работал в эфире радиодачи только днем и изредка вечером. Привык, просыпаешься себе спокойно, долго в кроватке можно нежиться и к полудню на работу приходишь. Ну, красота. А вот сегодня я с утра уже на смене проснулся в 6 часов, и в голове крутится лишь одна мысль. Имея, не ценим, потерявши, плачем. На собственном примере говорю, друзья, цените то, что сейчас кажется обыденностью, рутиной. Быть может, завтра вы поэтому по этой рутине будете скучать. Всем шикарного начала дня желаю. Меня зовут Даня Борисов. В ближайшие 5 часов будем вместе, а уже через 5 минут с нами будет гороскоп. Никуда не уходите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 12.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
0: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
2: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле?

0: Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
1: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Знаком ли вас с гороскопом на 1 октября, четверг? Тельцам, львам и девам сегодня стоит составить финансовый план на месяц. Определите крупные расходы заранее, это поможет избежать неприятных сюрпризов. Овнам, ракам и водолеям может понадобиться срочно перестроить планы. Не воспринимайте это как помеху, новый вариант способен оказаться удобнее первоначального. Близнецам, весам и стрельцам стоит обратить внимание на общение. Хорошее знакомство может произойти там, где вы совсем его не ожидаете, на работе, в дороге или даже в обычной очереди. Скорпионам, козерогам и рыбам полезно будет разобраться с домашними вопросами. Проверьте технику, счета и все, что требует профилактики. Лучше предупредить проблему, чем решать ее в последний момент.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: Можно иметь власть, деньги, возможности, можно открыть любую дверь, но есть вещи, которые просто невозможно получить по приказу. Нельзя человека заставить полюбить тебя, нельзя приказать ему скучать. Ну и купить настоящее желание быть рядом тоже не получится. И знаете, мне кажется, с этой мыслью хорошо рифмуется октябрь, потому что летом мы вообще не замечаем, сколько всего нам достается бесплатно. Светло, почти до ночи тепло, можно выйти из дома без куртки и просто пойти куда-нибудь без особой причины. А потом приходит октябрь, и внезапно выясняется, что солнце тоже не обязано работать на нас по расписанию. Поэтому пока оно еще выглядывает, хоть изредка из-за облаков, давайте им наслаждаться и шторки закрывать не будем подольше. Витас на радиодачу только что, далее еще больше вашей любимой музыки.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 12.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: «Прости и отпусти». Совет, который после расставания дать гораздо легче, чем выполнить. Нашел интересную статистику. В одном британском опросе задали вопрос опрашиваемым: в каких отношениях вы состоите со своими бывшими партнерами? И только 8% сказали, что дружат с ними или поддерживают вообще хоть какое-то общение. Более 50% ответили отрицательно, чуть ли сказали, что ненавидят своих бывших. Вот такая интересная статистика. И исследование, кстати, это показывает, что остаются друзьями чаще те, у кого отношения изначально были хорошие и закончились, ну, конечно же, без войны. Игорь Николаев с хитом «Прости, отпусти» только что на радиодаче. До финала часа также не пропустим хиты Игоря Корнелюка и Филиппа Киркорова совсем скоро.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
3: «Траумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Траумель» лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
6: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
7: 0+.
8: Я схожу с ума. Мне надо, надо диван, помаду, телек купить.
9: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
10: Выбирайте Wildberries.
11: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
12: ОРВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
13: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
16: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
17: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
18: Дорогой, а что это ты напеваешь?
17: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
18: О, нам давно нужна зимняя резина.
17: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
19: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
19: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
20: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
21: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-186. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
22: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
23: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Семен Агапов. Я звоню вам из поселка Дубовая Роща Раменского района Московской области. Хочу поставить эту замечательную песню, чтобы развеять грусть и печаль, которая навеяла на меня. Спасибо, радио «Дача».

0: Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России сегодня проиндексировали тарифы на все виды коммунальных услуг. Как пишет РИА Новости, размер повышения различается по регионам от 8 до 22%. Так, в столице ЖКУ подорожали на 15%, в Подмосковье на 13%, в Петербурге чуть меньше, чем на 15%. Наибольший рост предусмотрен в Ставропольском крае. Прибавка составила 22%. В Минстрое пояснили, что индексация необходима для модернизации коммунальных сетей и снижения риска аварий. Власти готовят третий пакет мер против мошенников. В документе почти 20 инициатив. Он находится на заключительном этапе разработки, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, данные меры внесут на рассмотрение депутатов Госдумы в осеннюю сессию. Напомню, ранее президент Владимир Путин подписал закон о втором пакете мер для противодействия аферистам, включая тревожную кнопку на госуслугах, а также самый запрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт. Самыми популярными направлениями для зарубежного новогоднего отдыха россиян станут Вьетнам, Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Значительный рост бронирований по сравнению с прошлым годом продемонстрировала Танзания. После открытия прямых рейсов на Занзибар туристы стали активнее выбирать это направление для новогоднего отдыха. В лидерах также оказались Шри-Ланка, Турция и Китай. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас

0: Если ваша любовь к хорошей песне, поздравляю. Сегодня ваш, можно сказать, профессиональный праздник. Во всем мире чествуют хиты, отмечают Международный день музыки. Еще на 1 октября выпал душевный и теплый праздник, День пожилых людей. Это отличный повод позвонить своему прародителю и поздравить его с этим событием. Ну и в рубрике «Праздник каждый день» мы, собственно говоря, как следует из названия, каждый день знакомим вас с интересными событиями. Очередной выпуск уже через 5 минут состоится. До этого не пропустите классную песню о студио, которую ребятам написал маэстро Игорь Крутой. И доброго утра всем слушателям радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 12.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 1 октября отмечается день напитка, с которого начинается утро миллионов, если не миллиардов людей. С Международным днем кофе поздравляем кофеманов. Обязательно в честь события сегодня отведайте кофе с каким-нибудь необычным вкусом или из экзотической страны. И самое главное, не забудьте поздравить того самого знакомого, которого нельзя представить без чашки кофе. Всех с праздником!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».
2: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу свою

0: Знаменитая песня «Прощай» изначально вообще не была песней Льва Лещенко. Первым ее еще в 75-м году спел Игорь Иванов из ансамбля «Лейся песня». Но случилась редкая для советской эстрады вещь. Песня сменила исполнителя, и публика практически забыла ее первую версию. Уже через пару лет названием «Прощай» именовалась целая пластинка певца Льва Лещенко. А сам Лев Валерьянович спустя десятилетия включал «Прощай» в число тех песен 70-х, которые стали для него знаковыми. Еще интересный факт: Игорь Иванов исполнил «Прощай» всего за 9 рублей. Ну, вообще-то не всего, да, хорошие деньги на тот момент были. Но уверен, Лев Валерьянович за свою карьеру заработал на «Прощай» гораздо побольше, да. Посчитаем чужие деньги этим утром на радио «Дача». Отличного вам начала дня.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 12.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Светофор в этой песне Валерия Леонтьева ведет себя как-то, ну, слишком уж не по правилам. Час пик, все куда-то несутся, спешат, а он вдруг берет и зависает на зеленом, причем на целый час. И только потом выясняется причина. Оказывается, светофор просто влюблен в жизнь, от того и зависает. Песня вышла в 84 году, когда Леонтьев активно работал с Раймондом Паулсом. И именно этот дуэт дал ему целую серию больших хитов, а «Зеленый свет» стала одной из самых заметных песен того периода. До финала часа еще парочку тоже легендарных композиций услышим в исполнении Егора Крида и Дениса Клявера здесь, на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет «Легендарная песня года».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама.
3: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, город, деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюмовый мультимедиа доступный публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL City на сайте hvl.ru. 13+.
10: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь Т.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
16: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
17: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
18: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
19: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ОРВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
20: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
14: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
21: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
22: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Софья. Я из Курска. Хочу передать привет своей лучшей подружке Виктории. Хочу, чтобы у нее было всегда хорошее настроение. Хочу заказать для нее песню Егора Крида «Спасибо, радио «Дача».
5: Мы будем

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Ват не является лекарственным средством.
5: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на Радио Дача.
9: В Европе запасаются приборами отопления. На госуслугах запустили конструктор брачного договора. В Калуге начали топить жилой сектор. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Европе активно запасаются индивидуальными приборами отопления. За первое полугодие в дюжине стран Евросоюза было продано около 1,5 миллиона тепловых насосов. В 2025-м спрос на обогреватели оценивался в 1 миллион единиц. Среди причин скачка в покупках называются подорожание нефти и газа, а также снижение налогов на электроэнергию. Лидером по спросу на тепловые насосы при этом остается Германия. На госуслугах запустили конструктор брачного договора. Как пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, теперь будущие супруги и граждане, уже состоящие в браке, могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. Сервис доступен в рамках раздела «Обращение к нотариусу» из серии жизненных ситуаций. Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на страницу заключения брачного договора и заполнить в электронном виде предлагаемый шаблон. Далее останется заверить документ у нотариуса. Заключить или в аппарате вице-премьера. В Калуге принято решение пустить отопление в жилую застройку. При этом в горуправе предупредили, что батареи станут теплыми не мгновенно. На полное заполнение и регулировку внутридомовых систем потребуется время. Если в течение нескольких дней после старта отопление так и не появилось, то следует обратиться за разъяснениями в свою управляющую компанию. Специалисты обязаны разобраться и устранить проблему. В начале недели, напомню, тепло запустили социальные объекты города, включая школы, детские сады, больницы и интернаты с круглосуточным пребыванием людей. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 43 копейки, единой европейской валюты 96 рублей 6 копеек. Сегодня в Калуге плюс 14, в ночные часы до 5 тепла, завтра пасмурный до плюс 12. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Слушайте «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.

0: на небе луна,
1: там на небе луна,
0: нам сияло, и бутылки вина,
1: и бутылки вина,
0: ох, было мало.
2: А с друзьями всего мало, времени мало, как будто с ними проводишь, и даже бутылки вина тоже иногда оказывается мало. Александр Буйновский, то мой друг, продолжает утро в эфире «Радио Дача». У меня есть новость о дружбе. У нее появился новый язык, и это мемы, друзья. Филологи здесь ни при чем. Это выяснили социологи. Свежий опрос в Великобритании показал, что почти 9 из 10 молодых людей говорят, что с некоторыми друзьями общаются только мемами. Ну, оно и ясно. Куда проще не писать, как дела, а просто прислать ролик с котом, который лежит мордой в стену, и друг все сразу поймет. И ваше настроение, и ваши цели на день. У меня цель радовать вас хорошей музыкой, и через 3 минуты буквально сделаю это с помощью хита Димы Билана. Никуда не уходите.
3: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
4: В Калуге сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 12.
5: Хорошо там, где есть радиодача.
3: Радиодача.

0: Песня Юрия Антонова «Не говорите мне прощай» родилась буквально из магнитофонной записи. Сначала у Юрия Антонова появилась мелодия. В неожиданный момент муза к нему пришла и, видимо, надиктовала, нашептала ноты. Он быстро записал эту мелодию на пленку и позвонил поэту Михаилу Рябинину со словами: «Миш, вот такая песня есть, напишешь стихи?» Рябинин согласился, первый вариант стихов Антонов забарковал, второй тоже, третий мимо, четвертый и лишь пятый вариант понравился музыканту. Они тут же поехали записывать на студию композицию, и получился хит, который мы любим уже более 50 лет. Таких у нас еще много. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 12.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: он будет, если не всегда, то в эту пятницу точно с нами. Говорю о любимом артисте радиодачи, о Сосо Павлиашвили. Он заглянет в гости к звездному шоу «Назад в будущее». Мария Федорова и Александр Жилавский отправятся с артистом в прошлое, узнают о его первом выступлении на большой сцене в сборной творческих коллективов в Грузии. Расспросим, как его дети помогают ему в творчестве, и, конечно же, послушаем новую песню, которая называется «Обратите внимание». Не пропустите звездное шоу «Назад в будущее» на радиодаче завтра в пятницу в 17 часов по московскому времени.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я передаю большой привет своим подругам Наталье и Марине, а также Сергею Григорьевичу. И хотелось бы послушать песню Бориса Моисеева «Звездочка».

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 11 часов утра. С вами Радио Дача.
3: Радио Дача. Новости на Радио Дача.
4: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Отправка призывников со сборных пунктов к местам прохождения военной службы начнется с 10 октября. До конца года планируется направить около 120 тысяч военнослужащих по призыву, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Евгений Бурдинский. В текущем году круглогодичный призыв проводится впервые. При этом отправляют военнообязанных к местам службы два раза в год. С 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Красная кнопка для защиты от мошенников заработает на госуслугах в этом году. К сервису подключаются банки и операторы связи, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, граждане, попавшиеся на уловки аферистов, нажав на кнопку, смогут заморозить значимые онлайн-операции. Злоумышленник просто не сможет перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Ранее Дмитрий Григоренко заявил, что третий пакет мер против кибермошенников находится на финальной стадии разработки. Документ внесут на рассмотрение депутатов Госдумы в осеннюю сессию. Продлеваем лето с помощью самых сочных и ярких видеохитов в эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны. Совместный проект Муз-ТВ и Радио Дача «Дачный плейлист» продолжается. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 вы можете посмотреть интересные клипы, а также поделиться полезными советами и дачными хитростями. Достаточно отсканировать QR-код во время программы, перейти на сайт и отправить свое сообщение. Самые лучшие лайфхаки прозвучат и на Радио Дача для зрителей старше 16 лет. Европейская конфедерация волейбола допустила мужскую и женскую сборные России до международных соревнований. Об этом сообщили во Всероссийской федерации данного вида спорта. Решение касается классического и пляжного волейбола. Ближайшим официальным турниром для российских команд станет Лига наций следующего сезона. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
2: Прямо сейчас

0: Кристина Орбакайте в вопросе любви к Майю совершенно не одинока. В вопросах американцев май регулярно оказывается среди самых любимых месяцев. В 2005 году он даже возглавил топ любимых месяцев. 14% опрошенных сказали, что обожают май. А в 60-х годах прошлого века 19% людей называли май самым любимым. Откуда такая любовь? Наверное, это все предвестник лета, да? Мы начинаем радоваться, уже мысленно находимся в разгаре этого самого лета и ждем не дождемся, когда же тепло придет. У нас октябрь на дворе, кстати говоря, первое сегодня. Поздравляю вас с наступлением второго осеннего месяца. Будем праздновать хитами, скоро пропаганда на радиодачу, никуда не уходите.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Калуге сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 12.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Музыкальная тема из кинофильма «Служебный роман» в эфире «Радио Дача». Тут мне впору будет сказать, что чувства могут настигнуть где угодно, когда угодно. Это вещь максимально непредсказуемая. И если вдруг так получилось, что влюбились прямо сегодня утром, спешите передать привет или поздравление, или признаться в этих чувствах человеку в нашем эфире. Нужно только дозвониться в студию по номеру 8495-995-2555 и заказать любимую песню. Исполнять музыкальные заявки будем в программе «Удачный час» уже в полдень по московскому времени, здесь в эфире «Радио Дача».

0: Как сказала Полина Гагарина на юбилейном фестивале радиодачи «Удачные песни» в прошедшую субботу, спектакль не окончен, он будет продолжаться. Я в этом полностью уверен. Вот и наш спектакль, такой затянувшийся под названием «Эфир», продолжится программой «Удачный час» уже через 10 минут. Будем передавать ваши приветы, поздравления, радовать вас и ваших близких теплыми словами и любимыми песнями. Поэтому никуда не уходите, оставайтесь в компании «Радиодачи» и звоните в студию, чтобы поставить любимую песню в эфир на всю страну.
1: «Дачные объявления». Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Павел, рыбалка из Тулы. Хочу поздравить свою любимую женщину Антонову Любовь Николаевну. Она живет в Сыктывкаре. С прошедшим днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья и будь такой веселой, как и раньше всегда. Люба, ставлю для тебя хорошую песню.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
6: Новости на «Радио Дача».
7: Правительство Марокко впервые возглавила женщина. Россию объявили непутешествующей страной. На расчистку протвы направят более 500 000 000 рублей. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Правительство Марокко впервые возглавит женщина. Король североафриканского государства Мухаммед VI поручил Фатиме Мансури, которая является координатором руководства партии «Подлинность и модернизм», сформировать новый кабинет министров. Пришедшая к власти в Марокко политсила рассматривается как реформистская. В ее программе идеи арабской идентичности соседствуют с открытостью к демократическим ценностям и правам человека. Россию объявили непутешествующей страной. По оценке главы Минэкономразвития Максима Решетникова, на одного россиянина приходится 0,63 поездки. Для сравнения, в США данный показатель около 7, а в Японии вообще 10. Среди доступных гражданам России зарубежных направлений лидируют Турция, Абхазия и Казахстан. При этом туристическая отрасль страны входит в число самых недоукомплектованных специалистами. Дефицит кадров в сфере туризма достигает 25%. И в течение ближайших 5 лет нужно подготовить более 300 000 сотрудников в разных областях. На расчистку протвы направят более 500 000 000 рублей. Работу проведут на участке, проходящем по территории северных муниципалитетов, в том числе Обнинска, Боровского и Жуковского округов. Всего планируется расчистить 25 километров русла реки. Проект стоимостью свыше 527 миллионов рублей рассчитан на несколько лет и уже включен в план финансирования, рассказал калужский сенатор Анатолий Артамонов по итогам открытого диалога с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 43 копейки, единой европейской валюты 96 рублей 6 копеек. Сегодня в Калуге плюс 14, в ночные часы до 5 тепла, завтра пасмурный до плюс 12. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
8: Где каждый может передать привет или поздравление близкому человеку и побаловать себя любимой песней. Еще сегодня можно поздравить с днем пожилого человека, вашего родного. Для этого используйте следующие координаты. Написать нам можно в группу ВКонтакте «Радио Дача». Там специальный пост опубликован, прямо к нему в комментарии пишите. Еще мы доступны в мессенджере «Макс». Наш номер там 8-910-004-49-24. Ну и безусловно принимаются ваши заявки музыкальные по телефону в столице 8-495-995-2555. Звоните. И начать я хочу с сообщения от коллектива прачечной перинатального центра роддома Ставропольского края, от Майи, Иры, Миры, Любови Николаевны, Светланы, Натальи Владимировны и Татьяны Николаевны. Они поздравляют Елену Саркисян с днем рождения и пишут: «Работать с тобой — это настоящее удовольствие и большая удача для всей нашей команды. Ты сочетаешь в себе профессионализм, ум, красоту и невероятное обаяние. Желаем тебе крепкого здоровья и неиссякаемой энергии». Филипп Киркоров продолжит.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Александр. Я хочу передать привет всем своим близким и поставить песню Жанны Фриске «Где-то летом». Передаю привет своей маме. Желаю хорошего дня. Спасибо, Радио.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Я ваш постоянный слушатель. Гранит Баймурзин. Село Малая Салаватского района Республики Башкортостан. Сегодня в осенний солнечный день. Хочу поздравить себя с днем рождения, пожелать крепкого здоровья, счастья, любви. Также поздравляю всех с днем пожилых. И, пожалуйста, поставьте в подарок песню Александр Розенбаум «Вальс Бастон». А вам, радиодача, спасибо и процветание.
3: На ковре

Спасибо Александру Розенбауму. Окунул нас в осень с головой. Вернусь я к приветам и поздравлениям, которые вы пишете в группу ВКонтакте «Радиодача» в том числе. Глеб передает привет своей второй половинке Эле. Пишет: мы сейчас отдыхаем на реке, погода паршивая, но в машине тепло. Желаю всем хорошего дня. У нас уже вечер, Хабаровск на связи. Привет всему Хабаровску, и надеюсь, мы вас и в машине хитами тоже согреваем. Анастасия огромный привет передает своим коллегам Юлии Владимировне и Надежде Николаевне во Владимир. Желает хорошего рабочего дня и настроения. Ну а я пожелаю, чтобы ваш рабочий четверг поскорее завершился. Дочь Наталья Далия поздравляет своих родителей Альбину и Бориса с днем пожилого человека. Желает здоровья и прожить до 100 лет минимум, добавлю я. И Светлана тоже с днем пожилого человека всех поздравляет. Здоровья, крепкого долголетия желает. А свою роднульку, сестренку Антонову Татьяну поздравляет с днем рождения. Исполнение желаний, радостных событий, спокойствия на работе желает. Хочу адресовать Татьяне такие слова: вы, малышка Хабиба, будете. Yeah.

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, дорогое мое любимое «Радио Дача». Меня зовут Оксана Шмидки. Всем огромный приветик. Поздравляю всех с 1 октября, Международным днем музыки. Пускай музыка всегда открывает нам всем двери к счастью и удаче. Музыка – это наша жизнь. Пожалуйста, поставьте песню Александра Добронрава «Одинокая волчица». Огромное вам спасибо, «Радио Дача».
3: Ее не всегда среди женщин земных угадаешь, но если...

0: Дачный час.
1: Продолжаем час приветов и поздравлений. Кирилл как раз поздравляет семью Кульпиных с днем пожилого человека. Здоровья желает и прожить до 100 лет. Вся семья Побединских к поздравлению присоединяется. И коллектив «Рамка Плюс» поздравляет с днем рождения своих коллег Ольгу и Валентину Ивановну. Желают здоровья, счастья и богатства. Друзья, я тоже жду ваши поздравления, которые вы оставите лично, скажете их своим голосом. Звоните в студию по телефону в столице 8495-995 2555. Признавайтесь в любви тем, кто дорог, и ставьте для них любимые песни.
2: Реклама. Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
3: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час.
1: А я вот ваши сообщения ни за что не отпущу, пока не прочту их все. Алина поздравляет дедушку Сашу и бабушку Тамару с Днем пожилых людей. Желает им крепкого здоровья и счастья побольше. Далее от коллег поздравления отправляются бригадиру СВ Техникс Натали, которая выиграла очередной турнир по выезду. Соперницу урыла. Она пишет: ура, коллеги подписались. Интересно. Светлана из 34-го кабинета из Воскресенска, Московской области. Большой привет передает своим коллегам в соседний кабинет, в 35-й. Очаровательным девочкам Ирине, Леночке, Маргарите и Маришке желает отличного настроения и поменьше работы. Всех вас люблю. Екатерина из Владимира тоже огромный привет шлет всей команде радиоудачи. Спасибо большое. А также Татьяне и Натали и всему своему дружному коллективу. Хочу поставить для вас осенний хит, друзья. Вот у Алены Апиной есть красивая песня про тополя. Давайте ее и послушаем. Жду и ваши сообщения в группе ВКонтакте «Радио Удача» и в мессенджере «Макс». Пишите.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Очень рада, что дозвонилась до вас. Всех поздравляю сегодня с Днем пожилого человека, всех своих близких, родственников, всех тех, кто меня сейчас слышит, узнал. А также привет передаю своему любимому человеку, это Константину. Желаю ему успех во всех его делах и, конечно же, тебе, любимой. Ну, еще и дочке своей Ирочке, которая на данный момент болеет, также ей передаю большущий и пламенный привет. Поставьте, пожалуйста, песенку группы «Демо», «Солнышко в руках».

0: Точный час.
1: Еще немного ваших сообщений прочту из мессенджера Макс, куда вы их присылаете на номер 8910. Простите, у меня уже финал смены, все, язык заплетается. 8910-004-49-24. Семьи Шаровых младших, Лихограй и Юнеевых поздравляют дорогого папу и дедушку Шарова Виктора Максимовича с днем рождения. Ему сегодня 84 года исполнилось. Он у нас славный и боевой товарищ, пишет семья. Желаем ему крепчайшего здоровья, оставаться энергичным и веселым человеком. Мы тебя очень любим, а я очень люблю такие душевные сообщения. От вас лично тоже жду в группе ВКонтакте «Радио Дача». А еще к нам можно дозвониться, заказать любимую песню. Для этого на мобильном набирайте следующие цифры. 8495-995-2555. Удачный час на «Радио Дача» продолжается.
2: Реклама. Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
3: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Дорогое «Радио Дача», я звоню вам из города Щегры Курской области. Зовут меня Любовь Николаевна Сювода. Хочу поздравить своих одноклассников с праздником пожилого человека, хотя в душе мы все молодые. Выпуск 1971 года, школа номер 2. И поставить для них песню Елены Ваенга «Желаю вам». Спасибо.

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Хочу передать привет своему мужу Роману Бекетову и семье Никулиных. Предлагаю им построить грядочки и послушать песню группы «Звери». Спасибо, Радио Дача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России сегодня проиндексировали тарифы на все виды коммунальных услуг. Как пишет РИА Новости, размер повышения различается по регионам от 8 до 22%. Так, в столице ЖКУ подорожали на 15%, в Подмосковье на 13%, в Петербурге чуть меньше, чем на 15%. Наибольший рост предусмотрен в Ставропольском крае. Прибавка составила 22%. В Минстрое пояснили, что индексация необходима для модернизации коммунальных сетей и снижения риска аварий. В продолжении выпуска еще об одном нововведении. В России изменились условия семейной ипотеки. Как сообщили в Минфине, с этого дня ставка зависит от количества детей и региона проживания. Так, в Москве, Петербурге и их областях семьи с одним ребенком смогут оформить кредит под 12% годовых, с двумя под 10%, а с пятью и более под 4%. В остальных регионах ставки будут ниже и составят от 2 до 10%. Кроме того, максимальную сумму кредита увеличили до 18 миллионов рублей в столичных регионах и до 10 миллионов в остальных. Самозапрет на оформление новых сим-карт через госуслуги установили уже 2 миллиона 400 тысяч россиян. Антимошеннические инструменты востребованы и работают. Правительство постоянно их совершенствует, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. За 8 месяцев текущего...

0: Продолжим петь уже вместе со Стасом Костюшкиным.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 5 градусов тепла, и днем до плюс 12.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
3: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: такими песнями и солнце ярче за окном. Кто не верит, прямо сейчас выгляните в окно своего офиса и улыбнитесь этому дню. Юрий Антонов с одним из ярчайших хитов на все времена на радио «Дача». Скоро послушаем не менее известный хит Наташи Королевой. Кстати говоря, с дебютного альбома 90-го года.
1: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Есть песни, в которых хочется участвовать. Припев, по-моему, просто создан для того, чтобы петь его всей компанией. Слова простые, энергетика зашкаливающая, настроение гарантировано. Группа M-Band только что для всех поющих слушателей радиодачи. Впереди хит группы «Фабрика». Узнаем, за что готова заплатить группа.
1: Реклама.
2: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
1: Ты серьезно?
2: А вечером у нас билеты в театр.
1: Мы же точно не успеем все.
2: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
2: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», Александр Иванов и группа «Ронда», Татьяна Куртукова, «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, это с Нижегородской области. Меня зовут Государева Алексеевна Александровна. Я хочу поздравить себя с юбилеем сегодня и передать привет своему мужу, Государеву Александру, и заказать для него песню. Самую хорошую. Спасибо хочу сегодня вообще всем, кто меня поздравил с юбилеем, моим коллегам, родственникам, моим ученикам, одноклассникам. Всем-всем-всем желаю доброго здоровья и счастья и успехов в личной жизни. Спасибо, радиодача.

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости на Радио Дача.
2: Скандал привел к отставке управляющего Эйфелевой башни. МВД меняет контроль за автошколами. Калужанок начнут отговаривать от абортов. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Скандал привел к отставке управляющего Эйфелевой башни. Генеральный директор компании-оператора главной достопримечательности Парижа Патрик Бранко-Рива обвиняется в неправомерном отстранении женщин от работы. Скандал разгорелся на фоне визита на башню делегации консервативной индуистской организации БАПС, близкой к премьер-министру Индии Нарендре Моди. Перед туром всех сотрудниц временно отстранили от работы и заменили мужчинами в ответ на просьбу гостевой стороны. Реакцией персонала башни стала однодневная забастовка, запущенная по итогам стачки внутренняя проверка выявила операционные ошибки и недоработки, которые и привели к отстранению руководства компании-оператора. МВД меняет систему контроля за автошколами. Согласно ведомственному приказу, образовательные организации обяжут сообщать инспекторам об использовании дистанционных технологий для преподавания теории вождения и обращения с автомобилем. В таком случае в ГАИ будут запускать дополнительные проверки оборудования и программного обеспечения организации. Кроме того, документом устанавливается отдельный вид контроля за сетевыми автошколами, совместно использующими учебные площадки, машины и классы. В российском Минздраве подготовили для врачей рекомендации по построению беседы с женщинами, которые рассматривают вариант с абортом. Инструкции направили для апробации в 7 регионов, в том числе в Калужскую область. Исходя из документа, гинекологам предлагают обсуждать страхи пациенток, в том числе одиночество, возраст, карьеру и восстановление после родов. При этом медикам настоятельно рекомендуется не давить на женщину и не говорить, что она поступает неправильно. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 43 копейки, единой европейской валюты 96 рублей 6 копеек. Сегодня в Калуге плюс 14, в ночные часы до 5 тепла, завтра пасмурный до плюс 12. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

До вечера ждем любимых с работы, а вот чтобы им хотелось побыстрее вернуться, можно передать привет в рубрике «Удачный момент» или просто позвонить и сказать «Не забывай наш летний вечер». Друзья, только что на радио «Дача» с теплотой и любовью группа «Комбинация». В студии Иван Никитин, ну а скоро в эфире дуэт Григория Лепса и Ани Лорак. Узнаем, от чего спасаются исполнители.

Оставим грусть, тоску, печаль об ушедшей любви. Ушла, значит, не наша. Впереди у нас новые горизонты, как в жизни, так и в работе. Вот и вдохновимся следующим хитом. Только что в эфире радиодача Александр Барыкин. Ну а через несколько минут хит, танцевальный хит Полины Гагариной, который подтверждает теорию о том, что хорошо там, где есть радиодача.

0: На празднике жизни нам нужна каждая история любви, даже если она называется «Полтергейст», как песня группы «Унесенные ветром». Ведь все, что нас не убивает, делает только сильнее. Например, как я сильно переживал расставание с первой любовью. Казалось, время остановилось и жизнь кончилась. Но время, как известно, лечит. Впереди танцевальные мотивы Султана Лагучева. Можно будет снова сделать погромче.
1: Реклама.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Звоню из города Раменское. Поздравляем Екатерину, свою сестру, с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, побольше улыбок и счастья в этих дни. Хочу подарить песню «С днем рождения» группа «Сказка». Спасибо, радио «Дача».
3: С днем рождения, нежная моя, и спешит курьер доставить розы. День рождения.

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Размер материнского капитала на первого ребенка в будущем году превысит 778 тысяч рублей. На второго ребенка выплата составит 1 029 тысяч, если маткапитал не был получен на первенца. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 1 100 000 рублей. Кроме того, единовременное пособие при рождении ребенка составит 30 400 рублей. МВД изменило порядок уведомления о работе иностранцев по патенту. Если иностранный гражданин работает у физического лица, то должен самостоятельно подать уведомление в течение 2 месяца со дня получения патента. Если иностранец трудится у юридического лица, уведомить об этом МВД в течение 3 дней должен работодатель. В этот же срок необходимо предоставить данные о расторжении трудового договора. За несвоевременное уведомление об увольнении иностранца грозит штраф до 800 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 3 месяца. В гидромедцентре прогнозируют, что зима на большей части России будет теплой. С октября по март температура ожидается около и выше среднемноголетних значений. При этом в большинстве регионов вероятны резкие перепады температуры, которые могут спровоцировать опасные погодные явления. Исключение составляет только Дальний Восток. Там зима прогнозируется суровее, чем в прошлом году. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой – ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы. Дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прямо сейчас.

0: Твист, рок-н-ролл, да какая разница, когда душа требует танца. Прямо как сейчас у нас в студии Радио Дача. Ну, раз уж зашла тема, расскажу об отличиях. Рок-н-ролл — это парный танец, а вот твист можно изображать и сольно. На Радио Дача только что хит группы «Браво», под которую танцевать разрешается. Прямо сейчас расскажу о погоде. Зовут меня Иван Никитин. Ну, а потом узнаем о важных мужских качествах в песне Екатерины Семеновой.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 5 градусов тепла, днем до плюс 12.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радио «Дача».

0: желаю тебе.
1: Лучшие песни для рубрики «Удачный момент» и вашего привета не придумаешь. Дружно берем на заметку. Я знаю, что у вас скоро будет повод пожелать счастья. Игорь Николаев с песней «Особенный день» только что на радио «Дача». Скоро узнаем от Юлии Савичевой, в какой момент целый мир может освещать твои глаза.
2: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: даже слова попроще не придумаешь. Скажут злые языки, но опытные меломаны, такие как мы с вами, знают, что чем легче запоминается хит, тем он народнее. Перефразировал я известную фразу «Будь проще, и люди потянутся». Главный диджей 90-х Сергей Минаев зажигает на радиодаче. Ну вот только что буквально, друзья. После короткой паузы передаю микрофон гению комплиментов Стасу Пьехе. Учимся от него и запоминаем, как впечатлить девушку, обладательницу зеленых глаз, комплиментом.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Троумель» лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
9: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», Александр Иванов и группа «Ронда», Татьяна Куртукова, «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
10: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
11: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
12: Радио Дача. 92.4 FM.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Елена. Я звоню из подмосковного города Химки и хочу передать большой привет Напольному Михаилу. Песня Владимира Чистякова. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости на Радио Дача.
10: Скандал привел к отставке управляющего Эйфелевой башни. МВД меняет контроль за автошколами. Калужанок начнут отговаривать от абортов. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Скандал привел к отставке управляющего Эйфелевой башни. Генеральный директор компании-оператора главной достопримечательности Парижа Патрик Бранко-Рива обвиняется в неправомерном отстранении женщин от работы. Скандал разгорелся на фоне визита на башню делегации консервативной индуистской организации БАПС, близкой к премьер-министру Индии Нарендре Моди. Перед туром всех сотрудниц временно отстранили от работы и заменили мужчинами в ответ на просьбу гостевой стороны. Реакцией персонала башни стала однодневная забастовка, запущенная по итогам стачки внутренняя проверка выявила операционные ошибки и недоработки, которые и привели к отстранению руководства компании-оператора. МВД меняет систему контроля за автошколами. Согласно ведомственному приказу, образовательные организации обяжут сообщать инспекторам об использовании дистанционных технологий для преподавания теории вождения и обращения с автомобилем. В таком случае в ГАИ будут запускать дополнительные проверки оборудования и программного обеспечения организации. Кроме того, документом устанавливается отдельный вид контроля за сетевыми автошколами, совместно использующими учебные площадки, машины и классы. В российском Минздраве подготовили для врачей рекомендации по построению беседы с женщинами, которые рассматривают вариант с абортом. Инструкции направили для апробации в 7 регионов, в том числе в Калужскую область. Исходя из документа, гинекологам предлагают обсуждать страхи пациенток, в том числе одиночество, возраст, карьеру и восстановление после родов. При этом медикам настоятельно рекомендуется не давить на женщину и не говорить, что она поступает неправильно. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 43 копейки, единой европейской валюты 96 рублей 6 копеек. Сегодня в Калуге плюс 14, в ночные часы до 5 тепла, завтра пасмурный до плюс 12. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Вы слушаете «Радио Дача».
8: Для слушателей старше 16 лет.

0: помните фильм «Три мушкетера» и фразу Д'Артаньяна «Звезда моя, Констанция»? Кто знает, возможно, именно эта яркая фраза сподвигла Дмитрия Маликова написать суперхит «Звезда моя, далекая». С удовольствием останусь еще на часок в эфире. Зовут меня Иван Никитин. Хочется, знаете ли, наслушаться хорошей музыки. Конечно, за несколько часов все не переслушаешь, но стремиться, как говорится, к этому нужно. Романтичная группа «Корни» через несколько минут на Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 5 градусов тепла, и днем до плюс 12.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: повторять «Улетай, туча, почаще». Глядишь, осень будет сухая и теплая. Ну а если нахлынут грозовые облака, то споем «Я тучи разведу руками». Филипп Киркоров о том, что мы больше всего не любим за окном. Только что на радио «Дача». Очень скоро в гости к нам заглянет хит группы «Руки вверх». Молодым семьям понравится.
1: Реклама. Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
2: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
3: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Новая встреча – лучшее средство от одиночества. Так и договоримся. Каждому по любви, каждому по семье, ну а в семье детишек побольше. Тамара Кутидзе о делах сердечных только что на радио «Дача». Впереди мотивация для всех мужчин. Группа «Фабрика» нежно попросит действовать. Назвался мужиком – звони первым. Примерно так они будут петь. На этот момент у меня все. В следующем часе встречайте Марию Федорову. С вами был Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Реклама.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Лидия, живу я в городе Москве. Хочу передать большой привет своему любимому человеку, это своему супругу Рушанчику. Пожелать ему всего самого хорошего и очень прошу вас, поставьте ему песню группы «Премьер-министр Восточная». Хорошо, там, где есть...

0: часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минпросвещение готовит новый список игр и игрушек для детских садов. Перечень создают в рамках обновления федерального образовательного стандарта дошкольного образования. Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, в работе участвуют ученые, опытные воспитатели, производители игрушек и представители ведомств. В список планируют включить материалы, которые соответствуют традиционным ценностям и помогают гармоничному развитию детей. В русском языке появится новый союз «то, что», пока он считается ошибкой, но через время может стать нормой. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова РАН. Лингвисты отмечают, что уже сейчас молодые люди используют данный союз в речи. Это объясняется тем, что для системности языку потребовалась еще одна связка, такая же, как «потому что» или «для того, чтобы». Взаимодействие естественного и искусственного интеллекта в правовом поле хотят отрегулировать. Председатель Комитета Госдумы по конституционному устройству Павел Крашенинников сообщил, что до конца этого года в Палату внесут законопроект о регулировании взаимодействия искусственного интеллекта и гражданского законодательства. Ранее парламентарий отмечал, что сейчас искусственный интеллект регулируется Гражданским кодексом, а искусственный интеллект – законом об искусственном интеллекте, но взаимодействия между этими законами нет. Проект нового закона нацелен на защиту прав авторов. Официальные курсы доллара на сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прямо сейчас.

0: Знаете, есть такая романтика осенняя, когда еще лодочки, катамараны в наличии, вот так вот поплавать по пруду, где лежат красивые листья, желтые, красные, если еще в компании любимого человека, ну просто загляденье. Мы же остаемся в компании любимого радио «Дача». В ближайшие минуты будем слушать песни для души в исполнении Витаса, Зары и Виктории Дайнека. Меня зовут Мария Федорова. Всем хорошего настроения желаю. Будем вместе.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 5 градусов тепла, днем до плюс 12.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76 32 98.
0: Радио «Дача», телефон рекламной службы.

0: На радиодаче легендарный хит «В краю магнолии», который в начале нулевых в свой репертуар включил певец Витас и сделал хит еще более танцевальным и заводным. Данная композиция вошла в четвертый альбом артиста, который называется «Песни моей мамы». Вот такой подарок отличнейший получился для всех мам нашей страны. Далее подарком станет любимая музыка на радиодаче. Слушать будем группу «А-студио», «Рок Острова» и Ольгу Бузову.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
4: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: достаточно много, но почему-то каждый слышит только то, что хочет. И не факт, что, знаете, какие-то обещания ими на самом деле были. Может быть, это просто абстракции, планы на будущее. Пусть все планы осуществятся в наших музыкальных планах на радиодаче. Насладиться классной песней Александра Малинина. И вскоре будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». Хорошего всем вечера.
1: Реклама.
2: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Траумель.
4: Траумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Траумель лечит воспаление.
3: Теперь и в форме геля.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
7: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
13: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
14: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
15: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
16: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, я из Гатчины, меня зовут Павел. Хочу поздравить свою супругу Милану, у нее сегодня юбилей 35 лет. Желаю ей огромного счастья, я ее очень люблю, поздравляю ее с юбилеем. Прошу поставить песню «Аллегрова с днем рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
6: Новости на Радио Дача.
7: В Токио уже месяц идут дожди. В России снизилась статистика по киберпреступлениям. РЖД приступила к испытаниям созданной в Калуге путевой машины. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте! В Токио уже месяц идут дожди. Осадки в столице Японии выпадают каждый день, начиная с 27 августа. Таким образом, был побит рекорд за всю историю городских метеонаблюдений – 34 дождливых дня к ряду. Предыдущее достижение датируется 2019 годом. Тогда осадки фиксировали в городе на протяжении 33 дней подряд. Затяжные дожди связаны с осенним фронтом, который с начала сезона практически постоянно находился в районе острова Хансю. В России снизилась статистика по киберпреступлениям, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. За 8 месяцев количество удаленных атак на граждан сократилось на 32%. Переломить прежнюю негативную тенденцию удалось благодаря мерам против телефонного интернет-мошенничества. По словам Григоренко, в России был запущен целый комплекс инструментов для борьбы с киберпреступлениями. На фоне большого числа кибератак в стране удалось создать очень сильную отрасль по кибербезопасности, причем многие внедренные IT-решения пользуются большим спросом за рубежом, подытожил зампред правительства. РЖД приступила к опытной эксплуатации новой путевой машины ПМА-3. Пилотный образец ремонтного тепловоза, разработанного на Калуга-Путьмаше, приступил к работе на станции Андроновка в столице. Поезду предстоит привести в нормативное состояние не менее 20 км пути. Машина выравнивает рельсы, уплотняет балласт и стабилизирует путь. При этом новый рельсоукладчик способен заменить сразу 3 аналогичных поезда предыдущего поколения. После испытаний ПМА-3 планируют запустить в серию. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 43 копейки, единой европейской валюты 96 рублей 6 копеек. Сегодня в Калуге плюс 14, в ночные часы до 5 тепла, завтра пасмурный до плюс 12. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.

страшная, длинная, порой с элементами триллера, детектива. А песня «Снова вместе» — это уже про лирику. Действительно, история, которая была, имела место, точнее, не то, что имела место, она точно про Маргариту Суханкину, которая исполнила данный хит. Вот, сформулировала. Далее будем слушать тоже песни с историями, но уже в исполнении Вячеслава Добрынина, Влада Топалова и Регины Тодоренко и группы «Виагра». Уже совсем скоро.

Ждали. Песня, в которой образ роковой женщины показан в виде пиковой дамы. А что, еще Пушкин писал, если помните. Аккуратнее нужно быть с такими барышнями, лишь королям это под силу. Но какой валет не мечтает быть королем, скажите мне, пожалуйста. Вячеслав Добрынин навсегда король шлягеров. С удовольствием слушаем его песни в эфире «Радио Дача». И далее тоже не менее приятные хиты обещаем вам, но уже в исполнении группы «Нана» и Кати Лели, еще «Жасмин» появится в нашем эфире. Приятного вечера желаю вам!

0: на радио «Дача». Большая артистка. Песня называется «Цветочки». Кстати, недавно такой совет дельный дала всем нам, зрителям, слушателям, коллегам. Вроде бы простые слова, привычные, но со смыслом. Так вот, цените жизнь и каждый день. Будем обязательно. И обязательно подпоем другим замечательным хитам на радио «Дача». Вскоре одну из песен исполнит Николай Басков. А далее мы уже исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Кому-то поднимем настроение этим чудесным октябрьским вечером.
1: Реклама.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
1: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
3: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
5: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, город, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Так я и говорю. Говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
13: Шины, диски куплю в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Сергей Коровин, звоню из города Омска. Я хочу поздравить свою хорошую знакомую Петелину Ирину и передать до нее песню в исполнении Кристины Рбакайте «Музыкант». Хорошо и уютно там, где есть радио «Дача».

0: помнится, было дело, переводили мы часы с летнего на зимнее время. Наоборот, смартфоны это делают автоматически, а вот еще раньше, когда смартфонов не было, приходилось вручную будильники переводить. Вот, наверное, они смеялись над теми, кто забывал это сделать. Но ничего, больше мы часы не переводим, живем как живем, хотя в мире по-прежнему такая практика сохраняется. У каждого в своем часовом поясе свое время, но музыка одна на всех, и слушать будем далее на радиодаче Андрея Губина и Наташи Королева.
1: Реклама. Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: самый близкий друг.
1: На радиодаче песня о дружбе, которая проверяется временем, расстоянием и самой жизнью. Спасибо за новинку Игорю Крутому. Далее будем слушать дуэт Никиты и Марии Зайцевой и Кристины Арбакайте сольно. А после заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Можно передавать приветы друзьям, близким, знакомым, супругам. Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Оставайтесь в компании «Радиодача».
2: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
3: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
2: Ежедневно в 8:30 по московскому времени слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
4: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером, подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
6: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я живу в городе Калининграде. Отдыхаю на берегу Балтийского моря со своей семьей. Хотели бы передать песню своей внучке Алисе Газманова «Балтийский берег». Спасибо, радио «Дача». Мы вас любим. Это Василий, Мила, Дмитрий. Всем желаем хорошего вечера.

Иногда песни рождаются в момент какого-то неопределенного душевного состояния, и что-то хватает за горло, и тогда появляются строчки и мелодия. Так и произошло с этой песней «Тихий огонек моей души», которая только что прозвучала на радиодаче, а ранее она была в сериале «Дальнобойщики». Кстати, благодаря этому сериалу композиция превратилась в такой негласный гимн всех, кто работает за рулем. И, возможно, сейчас кто-то ехал и слушал эту песню и тихонько улыбался. Очень рады, что вызвали у вас улыбку. Хорошего всем приятного вечера. Желаем в компании «Радио Дача». Вернемся к музыке и с удовольствием послушаем другие песни, которые вы знаете. Исполнит их Юрий Антонов и Владислав Агафонов.

подарок романтический ужин, а женщины путешествие. Кстати, неплохие варианты. Вернуть такие подарки точно не получится. До Нового года, между тем, остается 91 день. У кого-то уже 90. В общем, готовимся к празднику. И остаемся в уютной компании «Радио Дача», чтобы насладиться любимой музыкой в исполнении Валерия Леонтьева и Зайнаб Махаевой. Уже совсем скоро.

0: Скажу, к слову, ближайший парад планет состоится 14 ноября этого года. На утреннем небе можно будет увидеть Меркурий, Венеру, Марс и Юпитер. 4 планеты. Главное, чтобы туч не было, чтобы они небо не закрывали. И в жизни тоже пусть все будет безоблачно, друзья. Музыка, радиодача по-прежнему будет поднимать ваше настроение все выше и выше. В ближайшие минуты послушаем Хабиба и Андрея Державина. И сразу же после исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на радиодаче.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина, я из Кемерово. Хочу поздравить Вовчика. Ему исполнилось 67 лет. С днем рождения. Желаю ему, чтоб всегда меня помнил, крепкого здоровья, удачи во всем. И пусть для него прозвучит песня «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся». Спасибо, радио «Дача». Всего доброго. Слушаю вашу программу. Очень приятно. Спасибо вам огромное. Радио «Дача».

0: ничуть не считается.
1: Оказывается, друзья, каждый пятый россиянин верит, что солнце вращается вокруг Земли. Вот так-то. Но, как говорится, чуть-чуть не считается. Физику мы учили, мы точно все знаем. В общем-то, продолжаем наслаждаться музыкой, которую тоже прекрасно знаем. Будем подпевать в ближайшие минуты хита Муслима Магомаева, Юлианы Карауловой и Владимира Преснякова. И заявку музыкальную обязательно исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню лишь номер для поздравлений и приветов 8-495-995-2555.

0: На радио «Дача» песня, которая вошла в школьные учебники. Стихи добрые, искренние. У Шуры, кстати, есть экземпляр такого учебника. Далее добрые, искренние песни ожидаются на радио «Дача». Слушать будем Алису Мон, Диму Билана и Нюшу. Всем добра!
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Нестареющий хит «Алмаз» на радиодаче. Съемки клипа, кстати, проходили за океаном. Все выглядело невероятно стильно, роскошно и дорого. И, дорогие сердца, песни ждут вас далее в нашем эфире на радиодаче. Слушать будем Юлию Михальчик и Женю Белоусова. И обещанную заявку исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Дождитесь.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев, я звоню из Рязани. Сегодня я очень сильно хочу передать большущий привет лучшему другу. Его зовут Максим Лопухов. Он еще на работе. Желаю ему отличного настроения. И для него ставлю песню «Бухгалтер, милый мой бухгалтер». Хорошо там, где есть дорогое радио «Дача». До свидания.

0: На радиодаче шикарная песня группы «Гости из будущего». Метка. Песня Ева Польна написала неожиданно для себя и считает ее своим талисманом. Эта песня всегда и поднимала настроение, и вызывала улыбку. Надеюсь, и сейчас тоже. И мы-то, пожалуй, улыбнемся, продолжим этот вечер хорошо, там, где есть радиодача. И вернемся к любимым хитам. Слушать будем Виктора Королева и группу «Танцы минус». На радиодаче уже совсем скоро.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

заворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила. На палубе другого

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

этого. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука.

музыкой. Это и есть радиодача 20 лет вместе с вами. Наслаждаемся любимыми хитами и продолжим это делать уже в ближайшие минуты вместе с Олегом Газмановым, Славой и группой «Звери» уже совсем скоро.

Держим курс в октябрьскую прекрасную ночь в компании «Радиодача». Скоро убегу домой. Напоследок обещаю исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». И песни поставлю любимые ваши. От сопрано турецкого Кристины Арбакайте и Авраама Руссо. Всем добрых сновидений или доброго бодрствования. Меня зовут Мария Федорова. «Радиодача». До встречи завтра.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Дорогое радио «Дача», меня зовут Марина. Я звоню из города Архангельска. Прошу поставить песню Сергея Трофимова «Первая любовь». Спасибо.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как

0: Реклама. Выбирайте Wildberries.
1: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: РБ Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область. Тверской округ. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, город, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: В ноль часов двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова. Карнавал, карнавал в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все.

новых губ, новых слез. Роковая власть, эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди звезд.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: самый близкий друг.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
9: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
10: Почему день